0: чанда дэйно. Кушаба дзэгэн, нуэд ма штомэн вэба дэгэн удэйну сит. Вахат, манью тэна.
1: Yo, he knows, nah.